0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске осадков не обещают и потеплеет до 26 градусов тепла. В Минске ожидается кратковременные дожди и до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске осадков не обещают и потеплеет до 26 градусов тепла. В Минске ожидаются кратковременные дожди и до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На календаре понедельник, 18 мая. По народному календарю сегодня день Арины Рассадницы. В старину в этот день высаживали капусту и огурцы. И если верить приметам, то понедельник будет клевым. Говорят, переменчивая погода в этот день к теплому лету. А еще не забудьте покормить кошку. Примета гласит, если кошка в этот день ест траву, быть дождю. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас ФМ. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Послушаем Владимира Преснякова. Перед этим появится Робби Уильямс. Ну а раньше всех Ума Турман.
1: Кажется, никогда нам на планете это не встретится. Просто рукой.
0: Всех послушаем, как только я проверю дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, сегодня первый проснулся Витебск. Скопление автомобилей на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. В Минске и в Могилеве дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Скайнет сказал «Прощай, моя любовь». Ну а мы скажем «Здравствуй, понедельник». И это правильно, потому что утро – время расставания с тем, что было вчера, и встреч с тем, что будет сегодня. А сегодня будет точно отличный день, особенно в компании хорошей музыки. Наше утро продолжается. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете «Компас FM». И вот кто в нашем эфире совсем скоро – это Владимир Пресняков. Перед этим ждем Робби Уильямса, ну а раньше всех Александр Маршал. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все о горчице. Чем полезно, кому лучше отказаться, узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, уже понедельник расставляя свои акценты. В Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от Габровской до проспекта Димитрова, на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской. В Витебске местами скопления автомобилей на Московском проспекте, на улице Замковой у пересечения с Ленина. Что же касается столицы, то здесь тоже пробки. На Ванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про один из немногих продуктов, который обладает горьким вкусом, но при этом является одной из самых аппетитных приправ на нашем столе. Речь пойдет про горчицу. Вы узнаете, есть ли в ней польза и кому лучше от нее отказаться.
0: «Здоровый день».
2: Самой известной историей про горчицу принято считать эпизод, когда персидский царь Дарий отправил Александру Македонскому мешок кунжута, намекая, что его армия очень многочисленна и война с ним плохая идея. Однако Александр был настолько уверен в своей армии, что в ответ отослал Дарию небольшой мешочек горчичных зерен, давая понять, что его воины гораздо горячее в бою. Свои слова Македонский доказал во время битвы при Гавгамелах, где разбил вдвое большую по численности армию Дария. Кстати, горчица и правда входила в рацион питания македонского войска. Конечно, сверхспособности она не давала, но завтрак с ароматной приправой делал воина гораздо бодрее. К тому же ее было вдоволь, так как она была дешевой. Однако горчица – это не только жгучий вкус и приятный запах. Еще Гиппократ молол ее зерна в порошок и прописывал от простуды и кишечных инфекций. Кстати, именно он впервые начал использовать согревающие компрессы, которые мы сегодня называем горчичниками. Из полезных свойств в составе горчицы особенно выделяется фосфор. Его там даже больше, чем в рыбе. Этот микроэлемент необходим для здоровья костей, суставов и зубов, а также участвует в работе мозга и регулирует обмен веществ. На втором месте калий. Он поддерживает в норме кровяное давление и помогает легче усваиваться белкам, жирам и углеводам.
0: Здоровый день!
2: Узнаваемый запах горчицы дают эфирные масла. Они пробуждают аппетит и стимулируют работу пищеварительной системы. Многим даже не нужно ее есть, достаточно просто понюхать, чтобы потекли слюнки. Также приправа обладает желчегонным свойством и ускоряет метаболические процессы. При этом улучшается обмен веществ, что способствует похудению. А еще масло из семян горчицы используют как наружное средство при онемении конечностей. Его используют как легкий раздражитель, чтобы обеспечить приток крови к онемевшим конечностям. Иногда кажется, что жгучий вкус способен уничтожить ваши вкусовые рецепторы, но на самом деле человеку от умеренной дозы горчицы ничего не будет. А вот инфекции, которые могли находиться в пище, точно не выживут. За антибактериальные свойства отвечает вещество со сложным названием аллилизотиоцианат. Это очень агрессивный для вредных бактерий природный антибиотик, который убивает вирусы не только во рту, но и внутри организма. Он особенно эффективно борется с инфекциями мочевыводящих путей. Также в горчице есть полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6, витамины А, В, С, Е, а также магний, кальций, натрий и другие витамины и минералы. Однако все эти вещества не сделают из вас жаркого воина на работе или дома. Если вы страдаете от язвы желудка, воспаления почек, обострения болезней легких и во время сезонной аллергии. Ну а для тех, кто считает себя полностью здоровым, не стоит забывать, что все хорошо в меру. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день».

0: На часах почти 8, сегодня 18 мая, понедельник. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это город 312.
1: Не теряй меня, Москва, среди огней и станций.
0: Чуть раньше Донна Саммер.

0: Ну а раньше всех Владимир Кузьмин.
1: Нет, я не верю, что это все не завернуть. Нет, я не верю, что мне...
0: Всех ждем сразу после выпуска новостей, ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, на Первомайской от Бойч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске местами скопления автомобилей на Московском проспекте и на улице Ленина у пересечения Замковой. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Выгодного до Орловской, на Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ангарской, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля. Что произошло нового в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, где потерпели крушение истребителей, а клонирование коз в Китае.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Два истребителя потерпели крушение на авиашоу в США, пишет Белта. Это случилось во время исполнения трюка. Экипажи катапультировались на территории действующей базы ВВС в штате Айдахо. Так, по сообщению местного издания, крушение потерпели истребители палубной авиации «Гроулер», который выпускает «Боинг». Официальных данных на этот счет пока нет. База сообщила, что закрывают доступ. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на сегодня, пишут Минск Новости. Так, на большей части страны ожидаются грозы, сильные дожди, шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Спасатели призывают не подходить близко к антеннам и электропроводке во время грозы. Также не следует приближаться и к деревьям, слабо укрепленным конструкциям. Кроме того, стоит воздержаться от посещения аттракционов. Праздничное мероприятие, приуроченное к 20-летию со дня образования Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны, прошли в Центральном доме офицеров в минувшую пятницу, сообщили в Минобороны. В торжественном собрании приняли участие ветераны и военнослужащие транспортных войск, курсанты, суворовцы и воспитанники военно-патриотических клубов. Мероприятие прошло в музыкальном сопровождении академического ансамбля песни и танца вооруженных сил. И последнее. Молочных коз массово клонировали в Китае, пишет Точка.бай. Животных получили с применением соматических клеток. В ходе эксперимента родились 4 самца и 2 самки с высокой продуктивностью. По словам ученых, молоко этих животных отличается повышенным содержанием жира и белка по сравнению с молоком обычных коз. Все новорожденные чувствуют себя нормально.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 25-27 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы, на проспекте Пушкина от Матусеища до Альшевского.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: Экслайт, обрывки наших радуг. Красивое, немного грустное название для утра понедельника. Но знаете, в чем плюс обрывков? Из них можно собрать что-то новое. Например, надежду на то, что вторая половина дня будет легче первой. Ну или просто взять и дожить до обеда. 18 мая, понедельник, мы с вами справляемся. У нас на Компас FM музыка, которая собирает радугу заново. Сейчас о музыкальных планах. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Люся Щеботина, перед этим Тина Тернер. Ну а раньше всех високосный год. Вот все исполнители в нашем эфире, как только проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на проспекте Пушкина от Матусевича до Ольшевского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Кристина Арбакайте.

0: Всех ждем после выпуска новостей, ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какой документ подписал католический костел в Белоруссии, где начали отлов акул.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Католический костел в Беларуси подписал меморандум с Белорусским фондом мира впервые за 35 лет, пишут Минск Новости. Так, председатель фонда отметил, что костел – это надежный партнер в гуманитарных и благотворительных проектах уже долгие годы. Аналогичное соглашение уже подписали и с Белорусской православной церковью 5 мая. Митрополит Иосиф Станицкий подчеркнул, что подписание меморандума открывает новый этап сотрудничества и говорит о готовности католического костела и впредь вносить вклад в укрепление мира, поддержку общественных инициатив и сохранение духовно-нравственных ценностей в белорусском обществе. Возведение жилья для граждан, которые состоят на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также арендных и социальных квартир, продолжается в столице, пишут Минск Новости. Так, по поручению главы государства, с этого года планируют строить не более 300 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Основной акцент на строительстве жилья для нуждающихся и развитии арендного фонда. А вот один из самых масштабных проектов – это Лошадца-10. Там планируют построить около 120 тысяч квадратов. Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией, Капча-Местисе, сообщили в Белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030-му. И последний отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде и Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 25-27 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Роксет только что спели «Как бы мне хотелось уметь летать». И я их отлично понимаю, потому что в понедельник утром многие из нас хотели бы оказаться где угодно, только не на работе. Ну или хотя бы парить над пробками, над отчетами и над этим вечным «сделайте до обеда». Но крылья нам не нужны, у нас есть музыка на Компас FM и всего пара часов до перерыва. Держитесь, взлетаем мысленно. Наше утро продолжается, дальше только хиты, на связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM, и вот наши планы на ближайшее время. Совсем скоро в эфире слушаем Кристину Арбакайте. Перед этим споет Coldplay, но раньше всех Ума Турман. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, в какой стране солдат в армии частично заменят на роботов. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, когда в Беларуси вернут в работу электронные дневники и в какой стране солдат в армии частично заменят роботами. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
3: После летних каникул в белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их планируют внедрять на государственной платформе под названием «Республиканская информационно-образовательная среда». Об этом рассказал начальник главного управления образования Гродненского облсполкома. Руслан Абрамчик уточнил, что раньше электронные дневники работали на частных платформах. После ужесточения требований к защите персональных данных школы массово прекратили сотрудничать с такими сервисами. По его словам, данные учеников и родителей, сведения об успеваемости и другая личная информация была в зоне риска. Отечественная система будет работать на серверах в Беларуси. Платить за ее использование родителям не придется. Сейчас платформу дорабатывают и обучают преподавателей. Внедрение электронного дневника планируют начать после 1 июля.
0: Дело техники.
3: Южная Корея готовится заменить солдат в армии несколькими видами роботов. Bloomberg пишет, что все они будут производиться внутри страны компании Hyundai. Пока речь идет в основном о небоевых задачах. Для наблюдения и охраны объектов хотят внедрить робособак, а также наземные и летающие дроны с искусственным интеллектом. Человекоподобные машины собираются использовать, чтобы переносить тяжести на военных складах. В статье отмечается, что роботизация корейской армии – это не только дань всемирному тренду. В стране серьезные демографические проблемы. Вооруженные силы за последние 7 лет потеряли 20% от плановой численности личного состава. По расчетам, к 2040 году этот показатель уменьшится вдвое. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
4: Фестиваль в

Салют! Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!

Почти 10.30, понедельник, интересное время. Первая половина энтузиазма уже схлынула, вторая кофе-пауза еще не началась. Люди в офисах делятся на два типа. Те, кто уже сделал половину дел и теперь тайно читает новости. И те, кто еще не открыл почту и делает вид, что настраивается. Но у нас на Компас FM музыка, которая не даст вам уснуть до обеда. С вами этим утром я, Наталья Егорова. И сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это группа «Добро».

перед этим Cutting Crew. Ну а раньше всех Александр Маршал.

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Свои рядом пели «Лови сигнал». И знаете, в это утро понедельника это лучший совет, потому что вокруг столько шума, столько надо, что собственный сигнал про то, что вы устали или хотите кофе, мы часто теряем. Так вот, поймайте его сейчас. А мы на Компас FM продолжаем ловить для вас самые правильные песни. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас про музыкальные планы. В эфире совсем скоро группа «Добро», перед этим «Casting Crew», ну а раньше всех «Чиж и компания». Ну а прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет про город Браслав, который находится в Витебской области. Чем уникален и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске пробок нет.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Улицы наших городов. На Компас FM.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Браслав – это город с многогранным миром, который хочется назвать Зазеркальем. А также это уникальное место Витебщины, где можно увидеть редкий микс из достопримечательностей в сочетании с живописной природой. Благодаря своей исторической судьбе здесь тесно переплелись и сохранились православные, католические и даже языческие культурные ценности. А из-за обилия озер и водоемов их насчитывают около 300. Эти места стали национальным парком «Брасловские озера». А сам город Браслав считается его центром.
0: Улицы наших городов.
3: Браславы с высоты птичьего полета выглядят как вкуснейший сыр с аппетитными дырочками. Обойти Браслав хватит нескольких часов. Однако, чтобы познакомиться со всем, что находится в нем, понадобится гораздо больше времени. Там есть древнее место – городище Замковой горой, откуда открывается прекрасный вид на уютный городок и широкую гладь озера Древяты. Территория этого городища считается одной из самых больших в стране. Там не единожды трудились археологи, и при раскопках были найдены нательные кресты, металлические броши, оружие, бытовые вещи, орудия труда. Еще на Замковой горе можно увидеть деревянные статуи древних жителей и схемы древнего городища. По легенде, это старый князь, его супруга и их дочь, а также скульптуры трех братьев, которые в борьбе за сердце своей нравной красавицы рассорились и совершили братоубийство. А тот, кто по случайности из них выжил, и основал Браслав. Помимо городища, в Браславе есть несколько красивых храмов. Это церковь Пресвятой Богородицы, которую возвели в 1897 году в популярном в то время псевдорусском стиле. В этом бело-голубом храме находятся перенесенные закрытые церкви древнедруя уникальные иконы 18 и 19 веков. Следующей религиозной достопримечательностью считается костел Рождества Девы Марии. Его построили в 1824 году, а уже в конце 19 века костел расширили, и он обрел неарманский стиль. Храм возвели из бутового камня и красного кирпича. На стенах нанесена браславская мозаика. Это когда колотые куски камня выложены на известковом растворе. У фасада храма грациозный вид, который придают угловые пинакли, так называемые декоративные башенки с маленькими шатрами, и башня-колокольня с ведущей к ней лестницей из крупных известняковых блоков. Здесь находится образ покровительницы города, чудотворная икона Богородицы, именуемая как «Царица озер». В Браславе есть и интересные памятники гражданской архитектуры рубежа 19 и 20 веков. Это здание бывшей земской больницы, железнодорожный вокзал, водяная мельница и корабль «Ковчег». Сегодня Браслав – это популярный курортный городок, о котором знают в стране и за ее пределами. И его известность заключается не только в обилии водоемов, живописной природе и активном здоровом отдыхе. Современный Браслав славится также ежегодным и широкоформатным фестивалем «Вива Браслав». Этот масштабный музыкальный уикенд популярен как среди белорусской, так и зарубежной. молодежной молодежи. Поэтому Браслав станет весьма интересным местом посещения для человека любых возрастов, вкуса и предпочтений. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
0: Улицы наших городов. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

0: Почти 11 утра на часах в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели вместе. Я прощаюсь до завтра и желаю вам отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя, как твое настроение?
1: Даш, привет, настроение отличное. Я опять на любимой работе в компании отличной музыки. Так что давайте делать этот понедельник еще более теплым и приятным, невзирая на перемены погоды. Ну а сейчас о музыке. Итак, скоро услышим дуэт А-студио и Отпетых мошенников.
2: Сердцем к сердцу, не поплицей, не могу остановиться.
1: До этого споет Queen. Ну и раньше остальных к нам присоединится группа «Танцы минус». Эту песню услышим уже совсем скоро, ну а прямо сейчас новости.
3: В Минске 11 часов.

0: Ну, а сейчас предлагаю послушать Ольгу Березовик. Она уже в студии и готова поделиться чем-то интересным. Оль, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Я сейчас расскажу о землетрясении в Китае, о чем предупредили в Турции.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Более 7 тысяч человек были эвакуированы из-за землетрясения, которое произошло на юге Китая этой ночью, пишет Белта. Так, в эпицентр местные власти уже направили 51 пожарную машину, а также 315 человек для проведения спасательных операций. В результате землетрясения погибло 2 человека, а также удалось спасти 91-летнего мужчину, которого экстренно доставили в больницу. Добавлю, подземный толчок составил 5,2 балла, его очаг залегал на глубине 8 километров. 100 тысяч растений начнут высаживать в столицу уже с середины июня, пишут Минск Новости. Как рассказали в Минск Зеленстрое, в основном это будут злаки, а также красиво цветущие многолетние виды. Всего в этом году город украсит 1 000 000 однолетних цветов. Они оживят главные магистрали, а также знаковые объекты. Кроме того, на карте Минска появится и более 700 малых архитектурных форм для озеленения. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась сегодня, сообщили в Минобороны. Мероприятие проводят в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Привлекут воинские части ракетных войск и авиации. Кроме того, вместе с российской стороной отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Главная особенность мероприятия – проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории страны. Тренировка плановая, в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. И последнее. Туристов турецких курортов предупредили об угрозе штрафа за использование нелегального такси, пишет Белта. Это авто можно вызвать через мессенджера. Цена поездки у таких водителей, как правило, меньше, чем у официальных перевозчиков из-за того, что они не платят налоги. Добавлю, ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам. Каждого оштрафуют на 3800 лир.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 25-27 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, думаю, все знают выражение «как день начнешь, так его и проведешь». Так вот, утро понедельника вышло бодрым и позитивным, а значит, у плохого настроения сегодня просто нет шансов. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще много любимой музыки, о которой я буду вам рассказывать каждые 15 минут. Ну а еще что-нибудь интересненькое, дабы время в пути проходило незаметно и вам не приходилось скучать. И да, скоро в нашем эфире появится дуэт А-студио и «Отпетых мошенников». Еще будет Анна Асти с пятничной песней по барам. Ну а раньше остальных встречаем город 312. Отличного понедельника и только качественной музыки от Компас FM.
1: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Рядом с тобой буду только я сам, пела только что группа «Бурито». Ну, а с вами прямо сейчас Компас FM и я, Анастасия Лисова. И раз мы уже собрались в такой классной компании, давайте расскажу гороскоп для оставшихся знаков. Итак, поехали. Девы, ваша организованность сегодня очень пригодится в работе. Вы с легкостью закроете все поставленные задачи. У весов ожидается день полный положительных эмоций и приятного общения. Скорпионам сегодня захочется помогать ближним, и это похвально. Главное, не взваливать на себя всю чужую работу. У стрельцов в голове будут только мысли о семье и доме. Все будет хорошо, если подберете правильный тон в разговоре. А вот у водолеев сегодня удачный период в работе. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Ну и, наконец, рыбки наши. Вам сегодня придется отстаивать личные границы в семье. Будьте принципиальны, но не перегибайте палку. Вот такой сегодня день, согласно гороскопам. Ну а прислушиваться к ним или нет, решать только вам самим. Ну а в плане музыки, до конца этого часа успеваем послушать группу «Парк Горького». Здесь еще будет группа «Не пара». Ну а прямо сейчас появится харизматичный дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева. Так что делайте погромче, будем подпевать вместе.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, куда с официальным визитом направится Владимир Путин и о том, что активно тестируют в Китае.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Владимир Путин с официальным визитом посетит Китай 19 и 20 мая, пишет Белта. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпинь обсудят вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, пути дальнейшего углубления партнерства и взаимодействия между государствами. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных, а также других документов. Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем с 22 мая, пишут Минск Новости. На первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю. Время в пути 7 часов 50 минут в ОАЭ и 6 часов 10 минут в Беларусь. Купить билеты можно уже сейчас, однако за день до рейса путешественникам советуют перепроверять актуальное время вылета. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась сегодня, сообщили в Минобороны. Мероприятие проводят в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Привлекут воинские части ракетных войск и авиации. Кроме того, вместе с российской стороной отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Главная особенность мероприятия – проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории страны. Тренировка плановая, в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. И последнее. Активно тестировать беспилотных робокопов начали в Китае, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специальные полицейские дроны патрулируют оживленные трассы, автоматически выявляют нарушителей и затем преследуют их, требуя остановиться у обочины.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 25-27 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Улыбнись, мне любимая», пел только что Иван Негруца. Ну, а я вам говорю, улыбайтесь этому дню, ведь он прекрасен, несмотря ни на какие капризы погоды. Компанию вам составляет Компас FM, я Анастасия Лиса. А еще предлагаю послушать Quest Pistols, Игоря Николаева и раньше остальных группу «Смысловой галлюцинации». Ну, и еще раз вам повторяю, улыбайтесь и несите хорошее настроение всем, кто рядом. И точно заметите, что этот день станет еще лучше.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Про невесту пел только что Юлия Осавичева. И, кстати, на прошлой неделе проходил День семьи. Так вот, за прошлый год было зарегистрировано около 52 тысяч браков, что на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Самой молодой невесте было на тот момент 15 лет, а вот самой зрелой – 87. Так что, как говорится, любви все возрасты покорны. Любите и будьте любимыми. И да, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. И вот кого предлагаю послушать в ближайшее время. Появится Гэри Мур, до него с песней «Нежность» моя услышим Валерию. Ну и прямо сейчас давайте встречать группу «Танцы минус».
1: Реклама на «Компас FM». Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Песню об одиночестве, сожалении и невозможности забыть прошлую любовь пел только что Гэри Мур. Ну а мы продолжаем, и впереди только хорошая музыка и актуальные новости от Веры Светловой. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. Ну а в предстоящие полчаса предлагаю послушать дуэт Бурито и Ёлки.

0: Эти латиноамериканские мотивы услышим уже совсем скоро. Ну а сразу после выпуска новостей появится город 312. Я разбегаю стены руками, я за пределы миром проникаю, смело иди за мной.
1: В Минске 14 часов.

0: О новостях в нашей стране и мире услышим от Веры Светловой. Вер, привет, что расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о новой скульптуре в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В центре внимания точки роста в сотрудничестве. Президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания взаимодействия. В их числе машины и станкостроение, сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. И в продолжение сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации. В этом плане, по словам главы государства, есть хорошие примеры сотрудничества, например, между БелАЗом и пневмостроймашиной. Более 600 тысяч человек посетят белорусские санатории летом, сообщает телеканал ОНТ. Так, свободных мест в профилакториях и курортных центрах практически не осталось. Услуги предлагают разные, от грязелечения до косметологии. Процедуры подбирают на любой возраст. Кроме белорусов, много и зарубежных посетителей. На лечение и отдых приезжают из России, Германии и США. И с начала года отечественные санатории уже оценили 45 тысяч иностранцев. Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией. В Капча-Местисе сообщили в Белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030-му. И последнее. Новая скульптурная группа «Встреча друзей» появилась в Минске, пишет Белта. Она расположена на Логойском тракте возле здания Белорусского общества охотников и рыболовов. Скульптура включает фигуры охотника и рыбака, оснащенные атрибутами, характерными для начала середины 20 века. В композиции также присутствует белорусский гончак и кот. Скульптура отражает характер и деятельность Белорусского общества охотников и рыболовов. Она интерактивна и подходит для создания фотозоны.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 25-27 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, еще один час этого понедельника пролетел безвозвратно, так что не тратьте впустую оставшееся время, а проводите его с пользой. Настроение для великих дел будем поднимать с помощью музыки, которой у нас предостаточно. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и компанию на ближайшее время нам будет составлять дуэт Бурито и Ёлки, еще будет Анни Лорак. Ну а прямо сейчас предлагаю встречать группу Nautilus Pompilius.
1: Реклама на Компас FM.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

Обратной дороги, может, и нет, а вот запасные пути всегда найдутся, особенно если вы их ищете. С вами в дороге, офисе и дома Компас ФМ и я, Анастасия Лисова. А еще большое количество любимых исполнителей, которые стараются радовать вас и бодрить каждый день. Вот, например, в эти полчаса слушать будем группу «Непара».

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какую поддержку предложил президент Свердловской области и о том, что разработали в Витебске.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером предложил подставить плечо в нефтепереработке, пишет Белта. По словам президента, сегодняшние действия со стороны противников приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. И упомянув два модернизированных завода, он предложил российскому региону помощь и поддержку в любое время, где посредником по информированию белорусской стороны выступит посол России в Беларуси Борис Грызлов. Регистрация на крупнейший научно-юридический форум страны открылась сегодня, пишет Белта. Программа сессии охватывает фундаментальные прикладные аспекты юриспруденции. Для обсуждения ключевых векторов развития правовой системы там соберутся ведущие ученые, госдеятели, практикующие юристы и бизнесмены. А чтобы поучаствовать в мероприятии, надо зарегистрироваться на сайте 8-й осенней научной сессии. Форум пройдет с 14 по 16 октября. Новобранцы продолжают погружаться в учебный процесс, рассказали в Минобороны. Так, с новым пополнением 361-й базы охраны и обслуживания прошли занятия по огневой тактической военно-медицинской подготовке. Военнослужащие выполнили первые стрельбы из автомата АК-74, отработали передвижение на поле боя, выбор и маскировку огневых позиций, а также действия при внезапном нападении условного противника. А еще они на практике осваивали наложение жгутов и турникетов, правила эвакуации ранее из-под огня и основы оказания первой медпомощи. И последние сувениры создали для 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, пишет Белта. Это около 40 изделий, которые разработали в Центре культуры в Витебске. Например, это будут символичные брелоки, панно, футболки, кружки, магниты, блокноты и другая продукция. Добавлю, фестиваль пройдет с 14 по 20 июля.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются кратковременные дожди. Возможно, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 20 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Белорусы массово везут подержанное авто, а Audi готовит возвращение легендарного универсала. И это автоновости на Компас-ФМ. Эксперты подвели итоги первых 4 месяцев года на авторынке страны, и цифры получились любопытные. Так оказалось, что граждане самостоятельно ввезли в страну 38 тысяч автомобилей. Для сравнения, официальные дилеры за этот же период продали всего 20 тысяч машин, почти в 2 раза меньше. Белорусы все чаще предпочитают везти подержанную иномарку из-за рубежа, чем покупать новую у дилера. Средний возраст ввезенных машин чуть больше 6 лет. При этом покупатели массово отказываются от привычных седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов. Их везут в 2 раза чаще. Абсолютный лидер по ввозу – компактный американский кроссовер Chevrolet Equinox. Его привезли почти 2500 штук. На втором месте сразу 2 модели – GMC Terrain и Peugeot 5008, по 1000 экземпляров каждая. А среди классических седанов лидирует Renault Megane. Что касается цвета, белорусы остаются консерваторами. Так, 8 машин из 10 – это серый, черный или белый.
1: Автоновости.
2: Компания Audi возвращает в строй легендарный A6 Allroad. Это универсал с увеличенным клиренсом и защитным обвесом. Когда вышло новое поколение A6, версия Allroad в линейке не оказалась, и поклонники модели расстроились. Но теперь стало известно, машина проходит финальные испытания, а в Австралии уже запустили процесс сертификации. Под капотом ожидают 2 мотора, 3-литровый дизельный V6 на 300 лошадиных сил и гибридная установка мощностью 367 лошадиных сил. Коробка одна, 7-ступенчатый робот. Привод, разумеется, только полный. Машина получит традиционный пластиковый обвес по кругу, увеличенный дорожный просвет и расширенную колею. В самой Audi объясняют возвращение модели просто. У Allroad'ов есть очень лояльная аудитория, которая принципиально не хочет пересаживаться на кроссоверы. По слухам, европейская премьера может состояться уже в этом году. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о том, куда Белавия возобновляет полеты.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор АЕС. Соответствующий указ он подписал сегодня, пишет Белта. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами АЕС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочен Минсельхозпрод. Около 600 заявок уже поступило для участия в Белагро-2026, пишет Белта. Их направили из Грузии, Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и еще 5 стран. Основу экспозиции составляют 107 белорусских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Также активное участие подтвердили российские и китайские производители. Ключевыми событиями деловой программы станут Международный форум «Агрошост», «Стратегия роста» и Межрегиональный форум «Дни ритейла» в Минске. Выставка откроется 2 июня в 3 часа дня. Сейм Литвы поддержал создание военного полигона, который расположен в 8 километрах от границы с Белоруссией в Копчемистисе, сообщили в белорусском оборонном ведомстве. Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. За проект проголосовали более 100 депутатов. Владельцам недвижимости на этой территории направят уведомление. Учения там начнутся уже в 2028 году, а стрельбище оборудуют к 2030. И последнее. Белавия возобновляет полеты в Мурманск с 28 мая, пишет Белта. Вылеты из Минска будут каждый четверг. Стоимость билета по тарифу Light туда и обратно от 677 белорусских рублей. Актуальные цены на рейсы размещены на сайте Белавия.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 20 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Люби меня, люби» от группы «Отпетые мошенники».

Эта история началась в 97-м, в Москве. Тогда в столицу впервые приехала группа Prodigy со своим концертом. Среди нескольких сотен тысяч зрителей на Красной площади были начинающие музыканты Сергей Амаралов, Гарик Богомазов и Вячеслав Зинуров. Они-то и были теми самыми фанатами, которые знают наизусть все песни своих кумиров и мечтают стать похожими на них. Тогда-то парни и решили создать свою, дерзкую и заводную группу, пусть и не с такой тяжелой музыкой. Над названием долго не думали. Вячеслав Зинуров, известный поклонникам как Том Хаус, посмотрел его на обложке кассеты американской комедии «Отпетые мошенники». Вскоре парни стали набирать популярность у молодежи за счет хулиганских образов, хаотичных причесок и бодрых танцевальных хитов. Однако сама группа понимала, что на всех дискотеках после бодрых и быстрых песен принято приглашать девушек на медлячок. Так и появилась на свет песня «Люби меня, люби». Интересно то, что трек буквально собирали с миру по нитке. Мелодия появилась благодаря помощи клавишника Агаты Кристи Александра Козлова. Текст написал поэт Дмитрий Панфилов, из-под пера которого появились песни для Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Киркорова, Баскова и других звезд. Аранжировку же сделал Юрий Усачев из группы «Гости из будущего». Трек вышел в конце 90-х и вошел в альбом «Фигня». После этого среди поклонников группы заметно прибавилось девушек, а амплуа хулиганов они сменили на хулиганистых романтиков. Ну а «Люби меня, люби» остается одной из самых известных песен группы и до сих пор звучит на каждом их концерте. Прозвучит и прямо сейчас на Компас FM.

История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу и о том, сколько борщевика Сосновского уже уничтожено в Минске.
1: Новости на Компас FM.
0: Более 71,5 тысячи иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Большинство приезжих – это граждане Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в стране гостили почти 1 миллион 330 тысяч жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран действует по 31 декабря этого года. Более 13 тысяч выпускников станут участниками последнего звонка на Минской арене, пишет Белта. В этом учебном году последние звонки пройдут 23 мая. Торжественная часть начнется в учебных заведениях в 10 утра. Примерно в полдень ребята возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». А уже в 17 часов стартует городское мероприятие на Минской арене, куда будут и приглашены все выпускники. Сами вечера состоятся 12 июня на базе учебных заведений и развлекательная их часть на Чижовка-арене, во Дворце спорта и других площадках. Новобранцы продолжают погружаться в учебный процесс, рассказали в Минобороны. Так, с новым пополнением 361-й базы охраны и обслуживания прошли занятия по огневой, тактической, военно-медицинской подготовке. Военнослужащие выполнили первые стрельбы из автомата АК-74, отработали передвижение на поле боя, выбор и маскировку огневых позиций, а также действия при внезапном нападении условного противника. А еще они на практике осваивали наложение жгутов и турникетов, правила эвакуации раненых из-под огня и основы оказания первой медпомощи. И последние 87% территорий, пораженных борщевиком Сосновского, обработано в Минске, пишет Белта. В этом году площадь заражения 13,5 тысяч гектаров. Минск-Зеленстрой уничтожил инвазивные растения химическим, механическим и ручным способами. Дальнейшая обработка продолжится этими же методами. Добавлю, чтобы остановить распространение борщевика, а также других инвазивных растений, к работам предприятия ежегодно приступают где-то в апреле.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 29 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 29 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса полет, грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 29 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Голос FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 20 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди и до плюс 22. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.